0: Готовь так рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: bad.
1: Объясните мне, что такое
0: бой.
1: Кто этот человек, что окружает всех?
0: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
0: dungeon.
1: Давай поговорим.
0: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
0: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
0: Бой.

0: fisting
1: anal
2: fucking D fucking D fucking D.
3: Что?
2: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D fucking D fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Шеф.
1: Маленький бизнес. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мы.
3: Amazing.
1: Буду.
3: Mm-hmm.
4: Banking.
1: Буду.
3: Yeah.
1: Master. После

0: Radio.
1: Gay website?
2: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The Semen
0: Мой. Ношу
1: Next Door
0: под губой.
1: Бой.
0: Бой. С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: А. Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Вакцины,
0: the semen. Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
1: фистинг,
0: не вкусе, я
1: фистинг.
0: Фоне играет Кристина, сироп кабина, все будет как
1: семен.
0: Люблю семен,
1: люблю
0: семен. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристин. Shit.
0: Вспоминает
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Бой. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из
1: MS-13.
0: Бой. Фоне играет Кристина.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристина. Shit. Shit.
0: Бой. Бой. Бой. Бой. Вспоминает
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.

0: bondage.
1: Она Барри тоже.
0: Fucking cunt.
1: Развелись козлы, как мухоморы.
0: This thing
1: ain't с раннего утра портит
0: ass
1: до самого отбоя. Безбилетный весь
2: в семен.
0: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: Next door.
1: Сегодня.
2: Gang enough.
1: Весь красивый. Бляха.
2: Since hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Пору встретиться.
0: It's bondage.
1: Что в шкафу его ждала.
0: Oh.

0: dick.
1: Billy,
2: Dungeon Master.
3: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
2: 100
3: лет. Ты в своем уме закрываю перед
2: Dungeon Master.
3: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
2: Anal.
3: И устроил
2: Gay party.
3: В стиле
2: Dick.
3: Ты не мог

0: banking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
2: Только
1: master.
2: Птицы бьется.
1: Fucking coming.
2: И смеется. Well, ему не удается.
1: This thing is $300. Dungeon master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: чекочет
1: my ass.

0: подобного стоимостью
1: 300 баксов.
0: Действительно, Серега,
1: да, как?
0: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
1: Party.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: дунжен.
0: Там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом.
1: Семен.
0: Эти мысли.
1: Turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.
0: Так хотела я раздеться. Будто нож лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no.

0: a party.
1: Но провожу до дверей всегда.
2: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
2: Coming, so fucking deep.

Why not? Кто-то придумал, что сегодня в моде. Latex. Может, это план. Типа в них. Full master. Будем счастье дураком. Эти не умеют же. Do anal. Советую. Dungeon Master. Sex. This lube it up. Sure, why not? $300. I'm coming. Fisting. Dungeon Master. Coming. Master. Fucking.

скверного запаха немытых книг. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: тесно. Пойми, нам тесно.
1: Мне
0: так типа кайфу. Пойми, вижу только типа. А я сижу перед своего. Мне так типа кайфу. Пойми, о, не делай.
1: Next door.
0: Делай раз, не делай.
1: Next door.
0: Не делай.

0: Radio.
1: Gay website?
2: As we can.
3: Stick your finger in my ass.
4: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что только
3: сам
4: полезен
2: сам. As we can.
4: Смелых уважает высота, потому что в самолете
3: над
4: винтом. Yeah!

0: танцы,
1: performance art.
0: Возможно, небольшие
2: осадки.
3: Что это такое? Ёлки-гулки,
2: это что это такое происходит?
0: Бездны, объясните нам.
4: Фак,

0: особенного в это не пойму.
1: Да,
0: я ничего с этого делать не способен. Не знал я, что
1: 15 is $300.
0: Знал, что кинг, как я, не дают премию.
1: Artist.
0: Но сами

0: осторожно, забивают дети.
1: Boy next door. Boy. Boy next door. Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy. Next door. Next door.
0: Yep.
1: Suck
0: that
1: dick.
0: Солнце в небе.
1: Coming. My ass.
0: Надо мной летает.
1: Dungeon master.
0: Он такой же, как и я. И хочется просто.
1: Suck dick. Swallow cum.
0: Мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому что.
1: Boy next.

0: У тебя все
1: окей,
0: все как ты хочешь.
1: Голова.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: гачмыча.
0: Жизнь будто ленты.
1: Website. It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
1: Master.

0: Я сегодня
1: в Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: нахуй.

0: старый
1: Эйно.
0: Пахнет
1: Симен.
0: Я не в силах промолчать.
2: Данденахтер.
3: Coming.
0: Просто, но не просто.
1: Make me come.
0: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
1: Gay amazing.
0: Кто
1: for master a swallow cock.
0: Свой на теле я ни разу не снимал.
1: For dungeon my house.

0: очень много. Прошу. Я хочу
1: stick finger deep.
0: Предмой. Не то я всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: finger. Anal. Anal. Для чего скажи мне? Do anal.
1: Dark home.
2: Когда твой
1: cock
2: coming.
0: Ярко в этом смысла ноль, если тебе
3: boy.

секреты. За минуту ты. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Amazing boy.

0: amazing. Dungeon Master
1: Fisting. И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только okay. Привычка, как птичка.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык. И опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: длится много лет. На постой и мне найти. День и ночь, но мы сумеем им помочь.
1: Тактик.
0: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
1: Парочки, где им посадить?

0: extraño.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скромняга
1: Boy
3: отдыхал от
1: секс
3: с Геральтом из он
1: фистинг
3: эту
1: ass
3: сразился белый
1: Come. Swallow
3: semen чёрта и эльфа
1: фистинг
2: anal
1: foreign ass
3: когорты
1: Legs.
3: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
3: Мне людню.
2: Fat cock.
3: По зубам целился тот.
1: Legs.
3: Мне рогом прямо в
1: ass.
3: И тут
1: Master.
3: Крикнул, вот твой
1: Coming.
3: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 bucks. Bucks.
5: Историю не пишут.
3: Ведьмаку заплатите
1: 300 бакс 300 бакс
3: Ведьмаку заплатите
1: Stick finger in
3: key

stick your finger in it. Glove, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex. Sex.

0: Батак.
1: Валил
0: семен.
1: В небесах.
0: Семен.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: A slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This half.
1: Превращалось в нелепый.
0: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного. Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Когда приходил.
0: Dark home.
2: Bar.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали
0: пыль,
1: смягчались.
0: Leather.
1: Он больше не казался сирым, отчетливее делался.
0: Like a finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И fuck it.

0: может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером
0: и братом, но только была рядом с ним ты,
1: dark,
0: в дни, когда был, и в дни, когда
1: sack,
0: и так
1: упал,
0: обитал,
1: smart,
0: и спасал их всех, заслонял собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. До увитера
1: Dungeon.
0: И белых акаций не смогла подняться.
1: Darkhold.
0: Сидел у Wolf. Постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты,
1: Mark.
0: Ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни. И странные длинные тексты.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, их мама родила. Видно,
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить.
4: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет комментария. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И бомбы пропадают зря. На проклятом острове нет комментария. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба.
7: Yeah,
8: boy next door.
9: Gary.

0: I'm so horny.
1: Yes, захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть
2: семен.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.

0: мягко.
1: Не коснется очка, если б не умыта аккуратно.
0: Мягко.
2: Bad cock.
3: Oh. Непослушный.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
2: Gachi.
1: Но с неба падают только
0: $3.
1: А у меня

0: яду.
1: Данжен
0: Блэй. Это значит яду.
1: Эй, но.
2: Симен.
0: Все мои братки в
1: скейтборде.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Пула попя.

That's what I believe. Ем мой подливый, сосуй с подливый. Если нету, значит нету. Семен. И все мои братки в гей-боре об этом в курсе сидят.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за
1: ней
0: началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал он отцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Good, dark, fantasy.

0: по другой планете.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я с образованием. Родители хорошо занимались таким воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
2: celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова квартала для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А.М. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.
2: Бесконечность темных
3: Dungeon.
2: Городе чужом где-то
3: Gotham.
2: Хорошо, что ты не
3: Sisting
2: моих
3: anals.
2: И не видел никогда моего
3: Long Latex Club.
2: Я хочу забыть о том, как
3: That's amazing.
2: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
3: Some dick.
4: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
2: По-французски, рост это так неизбежно, как
3: Billy Harrington.
2: Первый, как будто
3: Fast anal.

0: assisting
1: неуклюжий
0: dungeon master
1: по лужам
0: по dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring
1: такой. Ах, я на
0: гей-парке
1: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверное, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, только раз в году, к сожалению, день.

0: Резко.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: Fisting.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.
4: Да, выгляжу как
3: Billy.
4: Битая.

0: радио. Думаш, устал от зажаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей бой.
0: Дай дышаться, я ненавижу вывозить. Я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки, но
1: бандаж
0: никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
0: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: spanking.
0: Но я больше не
1: penetration.
0: Клип твоих

0: Ты... Был бы не прочь. Послушай-ка, Белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Oh, наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это... То, что я сказал.
1: За это время
2: The slave.
1: Не покидала диван.
0: Залезли

0: Bones on.
1: Do I am? Are you? И сразу ты на компана добил на заднем разные журналы и без проблем не знаю как тебя на серебряной немецкий номер
2: Семена.
1: Я буду твоя не я буду твоя.
0: That hurts me.
1: Ain't no.
0: Oh, that hurts. That hurts me.

0: Billy Boy.
1: Dark Home.
2: По Америку открыл.
3: Performance.
2: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
4: Suck dick.
5: Fuck.
2: От трубки.
6: Semen.
7: Next door.
2: Раскуренность. Boss. Привычка.
8: Swallow. Cough.
2: Пошла в масштабе.
9: Boss.
2: Предупреждает.
6: The semen.
5: Это
8: cough.
2: Предупреждает.
0: Dark Holmes.
4: Boy next door.
10: Turns me on.
5: Thank you, sir.
4: Do gay performance art.
0: Dark Holmes.
4: Anal sex.
11: Немало утекло с тех пор.
6: The semen
4: in my ass.
11: Нам слаще аромат роз.
6: The semen.
11: Перегар.
6: The semen.
4: Dark.
5: Upload
4: your finger.
2: Предупреждает.
6: The semen.
4: Come.
2: Предупреждает.
11: Предупреждает.
0: Dark Home.
4: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
4: Gay performance art.
12: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
13: Извини меня за грустный...
4: Anal sex. Your finger.
13: С нынешнего дня...
2: Объявим...
4: In my ass.
6: The semen...
2: Это...
4: Come.
2: Предупреждает...
0: Dark Home.
4: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
4: Do gay performance art.

0: Dungeon.
1: Исходит
2: мой next door.
1: Сумма невыносима.
3: Бэйш.
1: Твоих касаться, но
4: Dick.
1: Отделая сама.
0: Dungeon.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках ребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 баллов. Full master.
2: Важности полно.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
3: for master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Bad Cocks.
1: Все не так просто. Нужно скопить бал, все продумать. Не сорвешься же.
2: Say no, Bad Cock.

0: день. У тебя есть около 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести,
2: пока
1: устроиться на работу и быть бесполезным в куску.

0: Disturbing. Do a 15.
1: Yes.
2: Жить из них, когда с тобой вдвоем.
0: Stick finger.

0: Если б я был
1: гей-бой,
0: я б имел трех
2: лыж
0: и тройной красотой, был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо. Неплохо очень иметь
2: лыж.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет бивы, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
2: Слышно.

0: Агбет нам.
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три
0: или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: пахнет.
1: Он
0: знаешь, Кейв?
2: Балдейтекс.
0: На туфлях идешь.
1: Брюски.
0: Ночью с подругой-то хочется.
1: Дик.
0: Хоть горлышко сушит.
1: Ты
0: дай, дай, все на пол одежда.
2: You like what you see?

0: приезжай, посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: 15.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: Around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: по столу, как по стану. Я медведь балду, даже мне не
1: пугаю,
0: а я тебе не пугаю. Ну вот настало время, чтобы показать свою, чтоб забрать свою голду, я достал свою балду. Слэй!

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Fat cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю.
4: Suction.
1: Он как.

0: сворачивает.
1: Finger is not cool. So horny.
2: Gay.
0: Ты приехал на новый
1: Люб.
0: Дом.
1: Wow.
0: У тебя такие
1: сомнения.
0: Бабушки.
1: Нико.
0: В Пекине.
1: Лили Харрингтон.
0: Расскажи мне.

0: за пакетом с ума много.
1: Do anal. Do anal.
0: Ой, купаешь ты старинный. Тебя знают даже. У тебя красивый.
1: Где?
0: Ну где же?
1: Мистер Ахмад.
0: Что тебе?

0: ничего, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: тихо. Coming matter. Твой родной и морской прибой заял огня, отражал от влажных
1: коня. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: boy that cock.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasies
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Boy Next Door.
1: Я за устаж ты бросил.
2: This thing
3: ass.
1: Мне поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я за ты оставил.
3: Suck some dick.
0: Boy Next Door.

0: Бросит
1: слышь.
0: Ну-ка. Залезай-ка. Тебя зазнай-ка.
1: Performance artist.

0: событий, но промолчу, что на
1: веб-сайт suck some dick.
2: Fuck you!
1: That cock. That cock.

0: Это Сан-Вольфест. Сан-Вольфест 2018.
1: Anybody need to get them on door? The leather club's cheap walks down.
0: Песня для...
2: Dungeon Masters.
0: Прорыв Сан-Вольфест.

0: Так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 pounds.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться сюда.
2: Сагамат,

0: победа!
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, Дэн.
1: На перекрестках.
2: Уронит, Дэн.
1: Нас не догонит.
2: Не. Любит, да.
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: 오빤 같이 스타일.
1: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Boy, their deep, boy, dark boy, fantasies. Boy. There's gonna be a movie star. Boy, with modeling and acting.
2: Не нужны рачи только, чтобы стать сокон. Рубили наши басы плотно, басы.
1: Любить,
2: любить,
1: любить.

0: Spанкинг. Не кричи, бен сама. Я вызываю тебя на следующий.
1: Вот это.

0: Thing.
1: Ass. Sex.
2: Yeah.
3: But Dallas.
4: Semen.
1: That turns me on.
5: Мы тебя научим.
1: Anal.

среди старых. Next door. Нас ищут. Это каменный dungeon. Где все под... Наш... Называй самый... That's amazing. Тут в приоритете... This thing coming. Hot sex.

stick your finger in. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Джиброни. Аплоуд. Это быстро, как для... Билли. О, шит. Это слишком высоко, как для... Дерек. Фэкокс. Дерек. Мастер. Do you like what you see? Гей-парти. Как будто бы... Секс. Секс.

0: año.
1: Gay website.
2: Обстановка
1: amazing.
2: Мы с тобою
1: do anal.
2: В этом
1: dungeon
2: сегодня
1: gay boy
2: ставит
1: gay party.
2: Только для нас обстановка
1: amazing.
2: Я тебя
1: fucking coming.
2: Я
1: suck dick
2: на глазах у

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boys
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Play.
0: Твоих прям.

И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Sa, высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no. It's a fucking dick.

0: humming.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет, и у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сомневаюсь, но мне так сказали.
1: Yeah, suck dick.
2: И у меня нет...
3: $300.
2: Я

0: suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really.
1: Залетимая.
0: Bondage. Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
0: Yeah.
2: Fucking

0: фистинг.
1: Один, ты не... Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим лучше...
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я ж... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я ж...

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет
0: my ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: my ass.
1: Я искал тебя вечно. Вот
2: fucking slay.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: might come.

0: Radio.
1: Gay website.
2: А чё, лавы, ни у кого нет?
3: Надо... Dungeon.
2: Всё есть, нормально, сидимся.
3: 300 bucks.
2: Есть. Ты на...
3: 300.
2: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
3: System.
4: Можно замутить как-нибудь?
5: Не знаю. Ехали все.
4: Слушай, с деньгами проблемы.
3: Latex Cloud.
4: Есть. Нахрена она мне упала?

0: I'm so horny.
1: Same time, ripped skin.
2: We must pull up our
0: fucking...
2: Yeah.
0: 50 years long.
3: Amazing.
4: Это глубоко.
0: It's so fucking deep.
4: Як тебе тянусь, но боюсь.
0: Do anal.
4: Ты опять стоишь в круге.
0: Fucking slave. Fucking coming.
4: Сломанный.
0: Finger in my ass.
4: Раскаленный.
0: Dick.
4: Не остудит.
1: Semen.
4: Отпущу.
0: Anal.
4: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
0: Fucking slave. Get your ass back here!

Бесстрашный терминатор уничтожит даже его набитый мышцы семенной залиты. Тело все его побрито. Он готов смертельный.

сражений с собой. Каждый боец тут натренированный. Сотни приемов и антифронтных. Лучшие и нас, и вместе собраны. Нас тут друг с другом, тут бой. Тут в этот тир бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Из сражений разорваны. Кто же из них крутой? Fucking hell,

Слушай его вместе с собранной на секс. В этот фильм бойцы быстро созданы, кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны, кто жизни на крутой. Каждый бой это натренированный, сотни приемов и наш. Слушай его вместе с собранной на секс.

0: порядок. Где еще такое семена? Где еще такой порядок? Под одной огромной
1: данжем.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: do anal.
1: Молочком въебался, поднял на
0: finger.
1: Пару тонн похавал
0: семен
1: творожком, да я ебал ваш
0: glory.
1: Плюс вот это
0: секс.
1: Я
0: пивался,
1: нахуярюсь и буду
0: loop it up.
1: Я
0: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
0: suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: Slay.
1: Охуевать.

0: Spanking.
1: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
0: Harrington, Billy.
1: По жизни выбрал он.
2: Gay.
1: Пошел по дороге. На вы. На ты. Ну а с братвой.
2: So horny. So horny. So fucking deep.
1: Братву. За верность своему.
2: Fisting
1: ass.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
2: Не раз гей.
0: Бандич.
1: Одевал. Таис.
0: Фолл Данжен.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking D.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души
3: Ой.
1: Ушел к крестам цветы.
0: That's a fucking D.
1: Брату, за верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Six hot load. Fucking coming.
5: Ladies first.
6: The semen
1: от души.
3: Really?
1: Шо?

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: latex bondage
0: подбирать он в кармане
1: latex glove
0: не носил он
1: Жигрови.
0: Вообще не доверял он
1: пожалуй
0: два
1: bondage
0: износил и
1: пошел
0: потерял дядя Лы шебутной
1: leatherhead.

0: не попросил, сколько дали, никогда не
1: swallow come.
0: Он полетел, два года износил и потерял.

0: extraño.
1: Gay website. She's too fat.
2: Ain't no spoy.
1: И под мутною
2: семен
1: платье девичье обнаружил
2: fat.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Wild. Move it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
3: Boy next door.
0: А мы не знаем сами...
1: Sex.
0: Будет между нами и ты...
1: So horny.

0: Вариант.
1: Именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
2: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
2: Next door.
3: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
2: My ass.

0: That turns me on.
1: Ведь сегодня
0: do anal.
1: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
0: Well, master.
1: Подождет, мы останемся.
0: Industry.
1: Открывай.
0: Next door.
2: Fuck.
1: Поцелуй.
0: My ass.
1: Ведь нам это нравится. Победи
0: моей. Gay website.
1: Останется. Очень жаль, что это.
0: Website.
1: Do you
0: like what you see?

0: Warning coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Сложная
1: задача, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: утро. Вдруг Симен
1: Бой
0: вернется.
1: О, мастер.
0: Всю неделю будет
1: гей секс. Бондидж.
0: Оракул следил за
1: My anal master.
0: Небесный калибри любил на заре.
1: Stick finger in anal master.
0: Бондидж. И то и мифы бурлят.
2: Gang enough.

0: головой.
1: Держит Bad Cox.
2: Над картой.
1: Anal.
2: Где будет?
1: Coming.
2: Master.
0: Делают нас. Fucking slaves.
2: Мы чувствуем.
1: Finger in.
2: Art.
1: Anal.
2: Apostle.
3: Really?
4: Boss. This shit.
1: Amazing sex.

0: Есть только семь.
1: Bad cock.
0: И ты.
1: Suck dick.
0: И как
1: fucking coming
0: туда.

0: Sex.
1: Небесное сною.
2: Ass.
0: Star fantasies.
3: Мои все короче.
0: Ass.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
3: Not the
4: fucking D.
0: Star latex bondage.

Но пачки лаве меняют черный везде. Сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину. Папа. Подо мной.

0: если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fisting.
3: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: Не мне рад,
2: потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что сок пират.
4: Потому что сок пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: фистинг.
1: Хорош пасаянском, ну и, конечно, пират. С тематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
6: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что пират.
8: Потому что пират.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Очень смелый видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: и сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: когда ты...
1: Dungeon Master.
0: У тебя миллион проблем под тобою. Над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
1: Swallow my cock.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: Anal
0: уважает
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете
1: Stick your finger in my
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.